сны, ненавистны мне мир. Передо мной веков бесплодных ряд унылый проходит. Властва землей нас путило, без наслаждения я пью зло. Нигде ему не нахожу сопротивления, и все покорно моему желанию.

легкий ураганом, водой равнины лопатью, и небо отянул туманом, огнем по земле, распля горы, скалы и долины, бесславной.